0: ཡ་སེང་རིན་ཅིན་འཇུ་དང་ཨ་ཅི་ཅིན་ཟོ་ཡོ་ཉི་ཅི་ལེ་ཅིན་ཏོ་དེ་ནང་ཨ་ཅི་དེ་ཏོང་དོང་འཇུ་ཡོ་པེ་གི་ཅིན་ཤི་ཤི་གི་གོ་ལ་ཅིན་ལོ་ཤེ་ཅིན་ཡིན་དེན་དེ་ལུས་པོ་ནི་ངག་ཅི་ཇི་མོ་ན་ཏོ་ཡ་པོ་ཤི་མན་བི་གོ་དེ་རིན་དུ་ན་ཅིན་ཚོ་ཡ་ཅོ་ངག་ཤོ་ཏོ་ཅིམ་ཤི་མ་ཐ་ལུས་པོ་ནི་ངག་ཅི་ཇི་ལ་བ་ཏོ་ ri la kong par ni nga chi je la ba chi hoshi ta kong ta kyon suri me sin ki ong ki gom mu le bu yi ni ji te ta li nga chi je la na zu bo la ne te yu pi ge ta se mun ji che pi nga chi je la bi ge che rong ki sham sir ki no de la to nu si gu ba she ji ngo ni nga chi je la na li kam la len dong cha ji bi ge ta ren do zo ngo dong jin ba ta to ji ni nga chi je mo na ma chun dri ne tui ji ngar cha dong ᱡᱟᱛᱥᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱟᱡᱤᱞᱟ ᱜᱟᱯᱚ ᱭᱚᱨᱥᱤ ᱜᱚᱱᱮ ᱦᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱡᱮᱛᱤᱱ ᱦᱟᱪᱚ ᱢᱚᱭᱩ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱮᱱᱛᱚᱱ ᱪᱟᱣᱟ ᱢᱮᱴᱩ ᱪᱤ ᱜᱚᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱱᱮ ᱦᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱤᱣᱟ ᱭᱩᱯᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱯᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱨᱚ ᱤᱢᱵᱤ ᱴᱤᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱛᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱵᱟᱥᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱱᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱢᱮᱴᱩᱱ ᱡᱤᱯᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱢᱮᱴᱩᱱ ᱡᱤᱯᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱪᱤ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱢᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱤᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱢᱮᱴᱩᱱ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱞᱟᱱᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱧᱮᱢᱩ ᱠᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱪᱮᱢᱩ ᱞᱤᱱᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱨ ᱢᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱦᱤ ᱠᱟᱯᱛᱮᱨ ᱪᱷᱟᱠᱟᱢ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱮᱢᱵᱤᱱ ᱡᱩᱯᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱡᱨᱤᱛᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱤᱵᱟᱛᱮ ᱛᱚᱝᱜᱵᱟ ᱥᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱤᱱᱦᱟ ᱞᱟᱠᱚᱝ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱪᱷᱮᱱᱥᱟᱨ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱣᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱞᱤᱠᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱮᱱᱛᱚᱱ ᱪᱟᱣᱤ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱪᱷᱮᱱᱥᱟᱨ ᱱᱫᱤᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱥᱮᱢᱯᱮ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱭᱮ ᱞᱩᱢᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱ ᱯᱟᱛᱚᱱ ᱜᱚᱱᱥᱱ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱴᱩ ᱞᱚᱢᱯᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱧᱩᱢᱦᱟ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩ ᱥᱮᱵᱚ ᱭᱮᱢᱯᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱢᱫᱨ ᱞᱩᱪᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱞᱮ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱚᱥᱮ ᱜᱩᱞᱦᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱢᱮᱢᱵᱤ ᱡᱩᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱴᱚᱝᱞᱩ ᱢᱮ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱥᱮᱜᱟ ᱡᱮᱵᱮ ᱜᱚ ᱨᱤᱵᱟᱛᱤ ᱪᱩᱜᱩᱵᱟᱥᱤ ᱢᱟᱪᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱵᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱤᱣᱟ ᱱᱟᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱩ ᱜᱩᱞᱦᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱠᱩᱱᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞᱟᱣᱟ ᱪᱮᱞᱚᱱ ᱛᱚ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱡᱮᱢᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱱᱟᱠᱩᱱᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱞᱟᱣᱟ ᱛᱷᱤ ᱪᱮᱞᱚᱱ ᱛᱚ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱵᱟᱭ ᱦᱮ ᱢᱟᱪᱩᱫᱤᱨᱤ ᱞᱤᱯᱩ ᱥᱩᱡᱤ ᱩᱦᱟᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱱᱮᱝᱜᱩ ᱱᱤᱵᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟ ᱯᱷᱚᱞ ᱦᱟᱵᱩ ᱦᱮ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮ ᱞᱩᱭᱡᱩᱱ ᱭᱟᱯᱩᱥᱩ ᱜᱩᱞᱦᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱢᱮᱢᱵᱤᱱ ᱡᱤᱯᱛᱮᱝᱜᱩ ᱩᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱝᱜᱩ ᱵᱟᱥᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱡᱤᱱᱱᱟ ᱴᱚᱱᱞᱩ ᱡᱮ ᱢᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱦᱤᱱᱡᱮ ᱭᱚᱱᱛᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱯᱮᱥᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱷᱚ ᱭᱮᱨᱤ ᱦᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤᱨ ᱢᱚᱣᱟ ᱦᱚᱢ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱡᱮᱢ ᱯᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱨᱟᱯᱟ ᱛᱷᱚ ᱱᱤᱢᱯᱟᱨ ᱣᱟᱥᱩ ᱛᱟᱛᱚᱱ ᱛᱤᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱪᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱟ ᱥᱮ ᱞᱚᱱᱥᱩ ᱧᱟᱢᱵᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱢ ᱛᱷᱚ ᱚᱨᱢᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱞᱤ ᱪᱮᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱪᱮ ᱱᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱪᱮ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱡᱤᱥᱯᱤ ᱡᱮᱣ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱯᱟ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱩᱭ ᱪᱷᱚ ᱞᱩᱛᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱨᱪᱮ ᱢᱚ ᱡᱟᱢᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱣᱟᱭᱩ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱩᱭ ᱪᱷᱚ ᱛᱚ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱜᱩᱯᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱛᱮᱨᱮᱱ ᱫᱩ
1: ᱥᱮᱝ ᱞᱮᱝᱜᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱯᱟᱞᱮ ᱛᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱚ ᱭᱩᱱᱤ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱫᱮ ᱪᱷᱟᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱥᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱢᱮ ᱛᱩᱭᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱩᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱫᱩᱥᱚᱱ ᱨᱚᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱚᱞᱮ ᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱡᱤ ᱵᱤᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱞᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱥ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱫᱮᱢᱩᱥᱩ